люди все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 7 градусов, местами небольшой дождь. В течение дня также прогнозируются осадки и до 10 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: Реклама.
4: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12.00+».
5: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 7 градусов, местами небольшой дождь. В течение дня также прогнозируются осадки и до 10 тепла.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: Реклама.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Красная армия.
1: Реклама.
2: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
3: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
4: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская

0: Реклама.
1: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12». 0+.
2: Захавейл, мы едем в автомаг!
3: Удобно,

Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24. Знаешь, как...

0: Реклама. Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
1: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
2: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
1: Категория 6+.

Красная армия. Реклама. Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.

Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Тюмени 10 утра. Всем большущий привет и доброе утро. Суббота, 3 октября на календаре, а дальше баста с песенкой, ну, естественно, осень, но сначала Temper City с Self-Aware.

я бегу, действительно. Сегодня зонтик, если не взять, то придется немножко пробежаться, потому что дождик нас может застать, в общем-то, в любое время. И сегодня, и завтра, и вообще чуть ли не до следующей пятницы. Так что это must-have на ближайшую неделю нам. Но, в общем-то, что я еще хотел? Осень, потому что в наших краях в основном примерно вот такая. Бывает хуже, бывает лучше, но в целом, в среднем вот такая. Ну, нас это не пугает абсолютно. У нас суббота, у нас 3 октября. И у нас много времени для отдыха и много времени для того, чтобы послушать много классной музыки. Немига довольно впереди, но сначала Нептуника, песенка What If. Здесь Ил Черняев. Всем привет и классного отдыха!

0: Реклама.
1: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
4: Ты чего такой мрачный? С бизнесом дела не ладятся.
5: Бухгалтера никак не найду. А сроки уже поджимают. Отчеты надо делать, налоги заплатить. В прошлом месяце налоговая счета заблокировала. Кое-как разобрался.
4: Знакомо. Тоже долго никого не мог найти. Пока про русскую компанию не узнал. У них специалисты с большим опытом ведения бухгалтерского и налогового учета. Консультируют по любым вопросам. Отчеты сдают, налоги считают. Заключил договор и спокоен. Тебе тоже советую.
5: О, спасибо, друг. Выручил. Скажи номер.
4: 68-00-86. Код города 34-52.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
1: Даже если вы не решили, какую собаку взять, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и площадки для собак на страна.ком.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Уточняйте наличие площадок для собак на страна.ком. Действует для сданных домов.
3: Самое сладкое напоследок. Распродажа последних готовых квартир в ЖК «Новый» отделом «Девелопмент» на Червишевском тракте. Тихий район, закрытый двор, а детский сад прямо у комплекса. Да еще и копить не нужно. Первый взнос всего от 200 тысяч рублей. Успейте забрать сладкое предложение. Звоните 56-81-82. 56-81-82.
2: ООО «Специализированный застройщик Сатурн». Проектная декларация на сайте nastorg.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Тюмень, Шашлыков с вами! Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в Шашлыков. Покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.
5: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12». 0+.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: ATB Topic и A7 с работой Your Love. Ну, ATB — легенда дэнс-сцены. И неспроста именно за основу взят его трек. Все сложилось, все получилось. Нас сегодня тоже, кстати, будет ждать легенды дэнс-сцены в нашем шоу «Партизан», начиная с 20.00. Будем погружаться в пучину осенней ночи под яркие, согревающие, горячие танцевальные заряды. И это будет 4 часа микса до полуночи. Присоединяйтесь. Ну а мы погнали дальше. У нас на очереди Биби Рекса и Дэвид Гетта, Sad Girl, и Ваня Дмитриенко недоступна прямо сейчас.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама. Ощути, как вода смывает усталость, как руки возвращают тебе легкость, как мысли становятся тише. В спа-капсуле в салоне «Фамилия». Три программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
0: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
2: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
1: Есть даже логопеды и психологи.
2: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
3: Медицинский центр М+. Верь опыту.
4: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
5: Здравствуйте!
4: Я думала, что гонки — это сложно, а тут всего две педали. Как у тебя в машине?
5: Ну да, я тебя два раза обогнала.
4: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
6: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗП СФЗОЧИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

А вот и 11.00 в Тюмени. А вот и продолжаем субботу. Богдан Медведев с песенкой «Broken Heart» на очереди. Но сначала Кайго и Макс MC Noun с песенкой «Take Me».

Мама. Красивая, трогательная история, которая настраивает определенным образом. Да еще и в таком стиле исполнена, безупречном. В общем, Моне ставим пятерку и просто стоя аплодируем. Браво, спасибо. Движемся дальше. Повеселей немножечко. Будем продолжать. Мэрк и Кремон с песенкой «Partenop». Но сначала Дэйв и Терм с песенкой «Rain Dance». Как раз то, что нужно наш осенний, дождливый, пасмурный субботний день. Всем отличного отдыха. Движемся вперед.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 9 сейчас в Тюмени, днем сегодня плюс 10 и дождь, к вечеру плюс 9 и тоже дождь. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом – дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом – «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Продолжим вместе с Бастой, группой «Моя Мишель», песни «Если я буду танцевать».

0: Реклама. Мамы и учителя, это для вас. Урок эмпатии в мире на ощупь. Ваши дети почувствуют мир руками. Безопасная экскурсия в темноте вместе с незрячим гидом. Это увлекательно и глубоко. Приводите класс или семью. Пусть дети увидят, что мир больше, чем картинка. Мир на ощупь. Запись на сайте. Добро начинается здесь.
1: ИП Габаненко Максим Викторович, ОГРН, Н-325-723-2032-601.
2: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История». История.
3: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
4: Перемены в жизни заслуживают поддержки. Свадьба, рождение малыша, новая работа. За важные события География дарит скидку на квартиру. Выбирайте свою на география.рф.
5: Реклама. Застройщик ООС «ЗЕС Недвижимость». Проектная декларация наш.дом.рф.
6: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12.00+.
7: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малоненинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская и рассказ о самых интересных событиях, которые ждут нас в эти выходные и на следующей неделе. Но для начала очень важная информация для тех, кто превращает идеи в проекты. 9 и 10 октября в Тюмени пройдет форум КПД «Продажи и маркетинг, кадры, партнерство и трек-креатив как профессия». Площадки «Тюменский технопарк» и «Кластер 809» 18+. Хоть сегодня и не четверг, но кинопремьера есть. С 3 октября в кино боевик «Сердце зверя». После авиакатастрофы офицер спецназа Джеймс Белмонт и его боевая собака Один оказываются в глуши Аляски. Вместе им предстоит жестокая борьба за выживание против стихии. В главной роли Брэд Питт. 16+. В 11:30 сегодня кухня на Михайловском приглашает на бранч шеф-поваром гастробара «Толк» Иваном Гущиным. В меню взбитая рикотта с сезонными овощами и карамельная булочка с камамбером и нектаринами. 18+. В 6 вечера на большой сцене Тюменского драмтеатра покажут историческую музыкальную драму «Пугачев» по мотивам пушкинской капитанской дочки. 12+. Также в 18:00 на стадионе «Геолог» футбольная команда «Тюмень» проведет заключительный домашний матч года против петербургского «Зенита-2». 6+. А в 20:00 в «Азбуке кино» ТРЦ «Фаворит» выступят комики из Петербурга, Москвы и Тюмени. Хедлайнером вечера станет Тимур Хамадуллин, участником стендап на ТНТ, победитель шоу «Токсики» и резидент стендап-клаб номер 1. 18+. Завтра в 12 часов дня на сцене «Молодость» Тюменского драмтеатра «Пиковая дама». Это мистическая история и психологический триллер о человеческой натуре и зависимости. Герман одержим тайной трех карт и ради нее готов на обман и хитрость, ставя на карту собственной жизни все. 12+. В кухне на Михайловском завтра кондитерская «Твои моменты» проведет мастер-класс по трендовым синабонам. 12+. В 19:00 в ДК «Железнодорожник» выступит Елизавета Варвара Аранова. Ее комедия прямолинейная и откровенная. От шуток артистка переходит к разговорам о психотерапии, травмах, смене ценностей и личных тайнах. Получается почти психологическая терапия с помощью юмора. 18+. Во вторник в 20:00 в Доме печати Алексей Сапрыкин представит «Чтение». Выступление на стыке стендапа и очерковой литературы. Комик соединит остроумие, самоиронию, анализ современных явлений и эпизоды личной биографии. 18+. В среду 7 октября в 21:00 в Максимилианте выступит резидент стендап на ТНТ Константин Бутаков. С фирменной экспрессией он иронизирует над кризисами отношений в среднем возрасте, общественными стереотипами и медийной культурой в спорте. 18+. Вся информация и ссылки в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Прогноз погоды.
1: Сейчас в Тюмени плюс 9 градусов, днем до плюс 10 и дождь. К вечеру тоже дождь и плюс 9. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Мы послушаем песенку «Ментоловая» от «Нилетто».

0: Реклама.
1: Прикосновение может сказать больше, чем слова. Свидание в темноте – это откровение. Никаких отвлекающих факторов, только доверие и тишина. Мир на ощупь. Позвольте темноте сблизить вас. Билеты на сайте или по телефону 53 00 77.
2: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
3: Даже если вы не решили, какую собаку взять, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и площадки для собак на страна.ком.
4: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Уточняйте наличие площадок для собак на страна.ком. Действует для сданных домов.
5: Мы свежие.
6: Мы качественные.
5: Мы вкусные. Мы доступные.
6: И мы стали ближе.
5: Мы тюменские продукты.
6: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
7: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
8: Ой, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
7: И в каждой парадной лопомойка. Чистота в коридорах и домах.
9: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
7: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году.
10: ОСЗ «Баланс Одесская». ИН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12». 0+.
12: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Чириш с работой Do It, To It предлагают нам сделать что-то, что, может быть, откладывалось до лучших времен. И вообще, как мне кажется, все те дела, которые надо сделать дома, и вот они откладывались, как раз в такую погоду делать самое то. Никаких оправданий, что погода хорошая, лучше проведу время на свежем воздухе. Время, что называется, настало. Ну а мы, в свою очередь, подготовим, обеспечим для вас лучшее музыкальное сопровождение под любой вид деятельности. На очереди Джоэл Кори с работой Whisper, а прямо сейчас Bass Per Seeds с песней от Майли Сайрус. Погнали!

0: не замечал. В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу».
1: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
2: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
5: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.

Тюмени 12 часов. Всем еще раз большущий привет. Продолжаем субботу. К нам присоединится Алекс Уоррен с песенкой Fever Dream. Но сначала Fastboy

углу объединились, между ними возникла искра, и вот только что мы ее послушали, песня классная. Я надеюсь, что сегодня тоже несколько искорок загорится хитовых, которых представит Гера уже, получается, в 15 часов. Чуть больше часа осталось, дождемся, послушаем обязательно. Ну а пока к нам присоединятся команда Gayazov Brothers с песенкой «Santa Lucia» и «Ужель» из «Солто Джамайкан». Всем классного дня, 12.10 в Тюмени, здесь Ил Черняев, продолжаем отдыхать.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее мы этот день продолжим в первоклассной вообще компании. Люся Чеботина, но вместе с нами «Зеленые глаза».
2: Его зеленые глаза так меня манят, как будто.
1: Если вдруг есть какие-то планы, стоит их отложить буквально вот, ну, чтобы послушать Люсю, потом занимайтесь дальше своими делами.
3: Реклама.
4: 4 и 5 сентября – дни обмена в «Бруснике». Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте брусника.ру.
5: Мы свежие.
6: Мы качественные.
5: Мы вкусные. Мы доступные.
6: И мы стали ближе.
5: Мы «Тюменские продукты».
6: Выбирай свежее, покупай «Тюменское». Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
8: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская и рассказ о самых интересных событиях, которые ждут нас в эти выходные и на следующей неделе. Но для начала очень важная информация для тех, кто превращает идеи в проекты. 9 и 10 октября в Тюмени пройдет форум КПД «Продажи и маркетинг, кадры, партнерство и трек-креатив как профессия». Площадки «Тюменский технопарк» и «Кластер 809» 18+. Хоть сегодня и не четверг, но кинопремьера есть. С 3 октября в кино боевик «Сердце зверя». После авиакатастрофы офицер спецназа Джеймс Белмонт и его боевая собака Один оказываются в глуши Аляски. Вместе им предстоит жестокая борьба за выживание против стихии. В главной роли Брэд Питт. 16+. В 11:30 сегодня кухня на Михайловском приглашает на бранч шеф-поваром гастробара «Толк» Иваном Гущиным. В меню взбитая рикотта с сезонными овощами и карамельная булочка с камамбером и нектаринами. 18+. В 6 вечера на большой сцене Тюменского драмтеатра покажут историческую музыкальную драму «Пугачев» по мотивам пушкинской капитанской дочки. 12+. Также в 18:00 на стадионе «Геолог» футбольная команда «Тюмень» проведет заключительный домашний матч года против петербургского «Зенита-2». 6+. А в 20:00 в «Азбуке кино» ТРЦ «Фаворит» выступят комики из Петербурга, Москвы и Тюмени. Хедлайнером вечера станет Тимур Хамадуллин, участником стендап на ТНТ, победитель шоу «Токсики» и резидент стендап-клаб номер 1. 18+. Завтра в 12 часов дня на сцене «Молодость» Тюменского драмтеатра «Пиковая дама». Это мистическая история и психологический триллер о человеческой натуре и зависимости. Герман одержим тайной трех карт и ради нее готов на обман и хитрость, ставя на карту собственной жизни. Все. 12+. В кухне на Михайловском завтра кондитерская «Твои моменты» проведет мастер-класс по трендовым синабонам. 12+. В 19:00 в ДК «Железнодорожник» выступит Елизавета Варвара Аранова. Ее комедия прямолинейная и откровенная. От шуток артистка переходит к разговорам о психотерапии, травмах, смене ценностей и личных тайнах. Получается почти психологическая терапия с помощью юмора. 18+. Во вторник в 20:00 в Доме печати Алексей Сапрыкин представит «Чтение». Выступление на стыке стендапа и очерковой литературы. Комик соединит остроумие, самоиронию, анализ современных явлений и эпизоды личной биографии. 18+. В среду 7 октября в 21:00 в Максимилианте выступит резидент стендап на ТНТ Константин Бутаков. С фирменной экспрессией он иронизирует над кризисами отношений в среднем возрасте, общественными стереотипами и медийной культурой в спорте. 18+. Вся информация и ссылки в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам присоединится Crazy For You, Swish. Ну и, конечно, это будет далеко не все. Меньше, чем через 2 минуты продолжим.
2: Реклама.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Отремонтируйте стекло в моей машине.
5: Какой у вас автомобиль?
4: Красный.
5: Конечно, заменим.
6: Лаборатория «Автостекла» отремонтирует стекла в автомобиле любого цвета. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
7: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12.00+.
8: Тюмень, Шашлыков с вами. Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в Шашлыков. Покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.

Loves and I. Только что на Красной Армии с работой Dance Monkey продолжает нашу субботу, которая полноценно танцевальной станет сегодня, уже ближе к вечеру, в 20.00. Здесь появится шоу «Партизан» и 4 часа разных танцев. Под всевозможные танцы мы обеспечим музыкой. Микс до полуночи. Присоединяйтесь, будет как минимум тепло. Ну а дальше мы продолжим вместе с Диваш песенкой Slow Down. А прямо сейчас ворвется Holy Flame, Айова и Доуз и их супер знакомую вещицу под названием Love You.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ол Фарбен и Рен Миллер с песенкой «Body Talk». Конечно, это далеко не все. Через 2 минуты продолжим. Всем отличного дня.
2: Реклама.
3: Тройная выгода. Венплюс. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57-57-55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
5: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
6: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
7: Хватит копить. Пора действовать.
8: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
9: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. /aobankdom.ru в разделе «Ипотека».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

музыкально-осенней приветливости, мои любители стильной музыки. В эфире Гера Адамян и главный чемецкий чарт «Выборка». Сегодня у меня настроение меньше болтать, больше слушать классные музыки в эфире. Только лишь скажу одно вот прямо сейчас. Кто вылетел из топ-20 лучших хитов недели? Представляете, это Holiday Boy, Loco La Vida, больше не в нашем списке.

Шарики вернулись в главный чеменский чарт «Выборка», и сделали это они вместе. Биби Рекса и Дэвид Гетта. Sad Girls. Узнаю фирменный стиль этого гиганта танцевальной музыки. Однозначно, они попадут в топ-3 хита недели. Кстати говоря, как раз там были Тэм Импала и Дженни, которые находятся на строчку выше и на вот-воте уже вылета из списка лучших. Представляете? Потому что они 17 недель в нашем чарте с работой «Дракула». Редактор

0: 18 строчки на этой неделе. Temper City с работой Self-Aware. Ну а прямо сейчас я кое-что вам хочу рассказать. Это новости. Музыкальные, конечно.
1: Новости музыкальной индустрии.
0: 27 сентября в Лос-Анджелесе состоялась церемония MTV Video Music Awards 26 года. Одну из главных наград «Лучший артист» забрала Мадонна. Всего же поп-дива выиграла в 7 номинациях. Ей дали лучшее танцевальное видео, лучшее длинное видео, лучшая операторская работа и лучшая хореография. Июльская пластинка Confession 2 забрала лучший альбом. Ну а дуэт Сабрины Карпентер был признан лучшей коллаборацией. 3 статуэтки достались Тейлор Свифт. Всего лишь 3. Но певицу отметили за лучшее видео и лучшую режиссуру. Также ей вручили специальную премию MTV Video Music Awards как артисту, который сам снимает свои клипы. Также она установила новый рекорд. Теперь в копилке Тейлор 33 MTV Video Music Awards наград. Представляете себе, за всю карьеру. Организаторы отменили концерт Канье Уэста и подверглись проверке по поводу мошенничества. В Санкт-Петербурге правоохранительные органы начали проверку на предмет возможного мошенничества со стороны организаторов отмененных в этом городе концертов Канье Уэста. В ближайшее время материалы будут переданы в Москву, и к проверке подключится центральный аппарат МВД. Объясняется тем, это что занимавшаяся организация выступления артиста ООО «Say Agency» находится в столице. В нескольких российских городах к агентству уже поданы судебные иски с требованием вернуть деньги за купленные билеты и транспортные издержки. Ну вот на этой новости мы, собственно, закрываем нашу рубрику.
1: 17 место.

0: Этот летний трек от Мерки Кремон «Партенопа» согревает нас на закате бабьего лета в наших краях. За 2 недели пребывания в нашем плейлисте поднимается на 15-ю строчку и неоднократно. Лично меня мысленно возвращал в лето этого года. Да, и хочется сказать за это огромное спасибо. И за лето, и за воспоминания.
1: Реклама.
2: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
3: Застройщик ООО «СС Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое. Только глаз отвести не могу.
5: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
6: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. 2 дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.

0: прошлые выходные зашел лирик в наш плейлист. И за неделю с 20-й строчки он поднялся на 13-е место с работой «Аутентичная». Такой скорости могут позавидовать многие в нашем чарте. К примеру, Zerb и 20K Golden в списке лучших 3 недели. И их работа «Fast Friends» поднялась на номер 12.
1: 12-е место.

0: Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre». На мой взгляд, это одна из лучших хитов 2026 года. Кто-то скажет: «Гера, это предвзятое мнение». Я отвечу: она лучшая.
1: Прогноз погоды.
2: Плюс 10 в Тюмени к этому часу, ночью сегодня плюс 7, завтра днем плюс 6, и все это время возможен небольшой дождь. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
3: Спонсор программы – компания «Скандия». Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
1: Реклама.
4: Даже если вы пока только мечтаете об автомобиле, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и паркинг в подарок на страна.ком.
5: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов. Паркинг в подарок со сроком по 10.05.2027. Не для всех планировок, не во всех проектах группы компаний. Суммируется с другими предложениями. Подробности на страна.ком.
6: Мы свежие.
7: Мы качественные.
6: Мы вкусные. Мы доступные.
7: И мы стали ближе.
6: Мы тюменские продукты.
7: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
8: Выходной с друзьями, кино, кафе, скучно. Квест доверия в мире на ощупь. Проверь, насколько вы с друзьями чувствуете друг друга. Полная темнота, незрячий гид, 90 минут, которые перезагрузят вашу компанию. Это не тимбилдинг, это челлендж. Приходите и увидите руками. Билеты на сайте «Мир на ощупь». Свои узнают своих.
9: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН-325-723-2032-601.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.
0: Вторая половинка двадцатки лучших и открывает ее градусы на ресницах номер 9 прямо сейчас.

0: через сумасшедшее настроение на сегодняшнюю вечеринку. Это Джоэл Кори «Whisper». Этот танцевальный хит за три недели поднялся на 7-е место. На строчку выше оказался молодой, талантливый, амбициозный артист. Зовут его Ваня Дмитриенко. Его работа недоступна.
1: 6-е место.

0: многократно признавался я в любви к творчеству этого музыканта. Это Хугель и его совместная работа с Исмаил Энджел и Ультранате. Moving to the Sun. 5 недель был в топ-3. 2 раза номер 1. В прошлые выходные забрал бронзу, а сегодня вышел победителем из тройки лучших хитов. Кому он уступил свое место, узнаешь после короткой паузы.
1: Прогноз погоды.
2: Плюс 10 в Тюмени к этому часу, ночью сегодня плюс 7, завтра днем плюс 6, и все это время возможен небольшой дождь. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
3: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
1: Реклама.
3: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и

0: корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
3: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмень напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-12.
5: Это топ-3 хита недели в главном тюменском чарте «Выборка». Здесь собрались самые главные. И здесь же жарче, чем в новостных пабликах города. На прошлой неделе он уверенно забрался на первую строчку, сместив лидера. И сегодня уже на третьей. Это диджей Гожа из Румынии с работой «Мечта».

топ-3 и сразу же на вторую строчку Слейта и ее Dance. Сегодня она уступает российским хитмейкерам. Может она в следующие выходные забрать лидерство или нет, конечно же, мы узнаем со временем. Ну а пока я хочу проанонсировать всю двадцатку, напомнить порядок и, собственно, представить лидеров сегодняшней вечеринки. Новинка под номером 20 — это Биби Рекса и Дэйв.

18 строчка. Это Temper City, Self Aware. Номер 17. Гаязов Бразерс, Санта Лючия. Шестнадцатое место. Fast Boy с работой Music Sounds. Под номером 15. Итальянский стиль. Мерк и Кремон с работы Партенопа. Четырнадцатая строчка. Anota и 54 Ultra Talk to You. Тринадцатое место. Это лирик «Аутентичная». С 20-й строчки он поднялся на это место. Десятое место. Мадонна и Мартин Гаррикс. «Биза». Девятая строчка. «Градусы на ресницах». На этой неделе на 8-й строчке Дебауса «Магнетик». Джоэл Кори на сегодняшний вечер забирает 7-ю строчку с работы Whisper. 6. Ваня Дмитриенко. Недоступно. Пятерку получили Эйв. Meet me in the dark. 4. Это Хугель совместно с Исмаил Энджел и Ультранате. Moving to the sun. С первой на третью строчку слетел Мичико. А вот с четвертой на второе место поднялась Слейта с работой Дэнс. Ну и главный хит этой недели, встречайте, Баста и моя Мишель, «Если я буду танцевать».

классные песни, мы врываемся с вами в первые выходные октября. Да, прикиньте, уже 10-й месяц 2026 года. Давайте начнем месяц круче, чем могли бы мы вместе его с вами даже себе представить. Я, как всегда, вас всех дистанционно обнимаю. Меня зовут Гера Адамян.

14 часов в Тюмени. Продолжаем хитовую субботу вместе с Bibirex и Faithless. Послушаем песенку New Religion. А прямо сейчас Jonas Blue и Вещица Girl. Всем классного отдыха. Двигаем дальше.

Работа невывозимая. И почему-то в названии этого трека именно слово «зима» выделено капслоком, большими буквами. И, в общем-то, от одного только этого слова мурашки бегут по спине, что она уже, в общем-то, не за горами. На календаре 3 октября. Тут даже не то, чтобы вот сам смысл. Не хочется прям, сильно не хочется холода, снега, ветров, сугробов. Это машину опять чистит по утрам. В общем, зима, одним словом. Ну, с другой стороны, придет и придет. Собственно говоря, когда не приходило. Каждый раз переживали, проживали, и ничего страшного не происходило. В этот раз, я уверен, будет точно так же. Погнали дальше. У нас к нам присоединится Кунгс и Теофилис Лондон с работой Galaxy. Ну а прямо сейчас Zerpy 24K Golden Fast Friends. Всем от

0: Реклама.
1: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесску 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
4: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».

0: Салон красоты «Фамилия». У нас можно все.
1: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская и рассказ о самых интересных событиях, которые ждут нас в эти выходные и на следующей неделе. Но для начала очень важная информация для тех, кто превращает идеи в проекты. 9 и 10 октября в Тюмени пройдет форум КПД «Продажи и маркетинг, кадры, партнерство и трек-креатив как профессия». Площадки «Тюменский технопарк» и «Кластер 809» 18+. Хоть сегодня и не четверг, но кинопремьера есть. С 3 октября в кино боевик «Сердце зверя». После авиакатастрофы офицер спецназа Джеймс Белмонт и его боевая собака Один оказываются в глуши Аляски. Вместе им предстоит жестокая борьба за выживание против стихии. В главной роли Брэд Питт. 16+. В 11:30 сегодня кухня на Михайловском приглашает на бранч шеф-поваром гастробара «Толк» Иваном Гущиным. В меню взбитая рикотта с сезонными овощами и карамельная булочка с камамбером и нектаринами. 18+. В 6 вечера на большой сцене Тюменского драмтеатра покажут историческую музыкальную драму «Пугачев» по мотивам пушкинской капитанской дочки. 12+. Также в 18:00 на стадионе «Геолог» футбольная команда «Тюмень» проведет заключительный домашний матч года против петербургского «Зенита-2». 6+. А в 20:00 в «Азбуке кино» ТРЦ «Фаворит» выступят комики из Петербурга, Москвы и Тюмени. Хедлайнером вечера станет Тимур Хамадуллин, участником стендап на ТНТ, победитель шоу «Токсики» и резидент стендап-клаб номер 1. 18+. Завтра в 12 часов дня на сцене «Молодость» Тюменского драмтеатра «Пиковая дама». Это мистическая история и психологический триллер о человеческой натуре и зависимости. Герман одержим тайной трех карт и ради нее готов на обман и хитрость, ставя на карту собственной жизни все. 12+. В кухне на Михайловском завтра кондитерская «Твои моменты» проведет мастер-класс по трендовым синабонам. 12+. В 19:00 в ДК «Железнодорожник» выступит Елизавета Варвара Аранова. Ее комедия прямолинейная и откровенная. От шуток артистка переходит к разговорам о психотерапии, травмах, смене ценностей и личных тайнах. Получается почти психологическая терапия с помощью юмора. 18+. Во вторник в 20:00 в Доме печати Алексей Сапрыкин представит «Чтение». Выступление на стыке стендапа и очерковой литературы. Комик соединит остроумие, самоиронию, анализ современных явлений и эпизоды личной биографии. 18+. В среду 7 октября в 21:00 в Максимилианте выступит резидент стендап на ТНТ Константин Бутаков. С фирменной экспрессией он иронизирует над кризисами отношений в среднем возрасте, общественными стереотипами и медийной культурой в спорте. 18+. Вся информация и ссылки в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Реклама.
1: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
2: Перемены в жизни заслуживают поддержки. Свадьба, рождение малыша, новая работа. За важные события География дарит скидку на квартиру. Выбирайте свою на география.рф.
3: Реклама. Застройщик ОСЗ ЕСБ «Недвижимость». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: Все говорят и обещают, а мы даем гарантию. И никаких слов, и никаких обещаний. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
5: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
6: Ой, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
5: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
7: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
5: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году.
8: ОСЗ «Баланс Одесская». 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Захава!

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18:00 и в

0: заниматься дальше. Тем более, что на очереди у нас группа Måneskin с суперхитом Supermodel и мощная история любовная от Акмаля. Всем классного дня, продолжаем отдыхать, двигаться дальше.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Через 2.5 минуты продолжаем. Всем хорошего дня.
1: Реклама. Мы свежие.
2: Мы качественные.
1: Мы вкусные. Мы доступные.
2: И мы стали ближе.
1: Мы тюменские продукты.
2: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
3: Петрович, привет. Как бизнес?
4: Да что-то не очень. Продажи упали, объемов нет.
3: А я снова выиграл электронный тендер с помощью русской компании. Сейчас же все госзакупки в электронном виде.
4: А это как?
3: Заключил договор на комплексное сопровождение с русской компанией. Они мне и подпись электронную сделали, и тендеры сами в интернете находят, и заявку на участие подают, и даже жалобы в ФАС пишут. В общем, комплексное сопровождение по электронным торгам.
4: Как ты сказал, русская компания?
3: Русская компания. Помогли Петровичу, поможем и вам. Позвоните нам 680 086 680 086.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
6: Тюмень, Шашлыков с вами! Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в Шашлыков, покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.
7: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12.00+».
8: Самое сладкое напоследок. Распродажа последних готовых квартир в ЖК «Новый» отделом «Девелопмент» на Червишевском тракте. Тихий район, закрытый двор, а детский сад прямо у комплекса. Да еще и копить не нужно. Первый взнос всего от 200 тысяч рублей. Успейте забрать сладкое предложение. Звоните 56-81-82. 56-81-82.
9: ООО «Специализированный застройщик Сатурн». Проектная декларация на сайте nastoy.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: песенкой «Love Sensation». Две те самых дивы, которым, пожалуй, ничего доказывать не надо. Но, по крайней мере, Мадонна вот на недавнем выступлении в... Как там премия называлась? MTV VMA 2026 продемонстрировала шикарную форму в 68 лет. Возможно, она не человек. Возможно. Потому что танцевать... Ну, ладно. Ты что-нибудь знаешь об этом? Я так болтаю, как
1: о хорошей форме в 68 лет.
0: Да.
1: Секретом пока не могу поделиться, но обязательно, когда подойду к этому возрасту, если будете им похвастаться, обязательно похвастаюсь. А хочу рассказать тебе, вот сейчас пока у нас фильм «Сумерки», вот эта вот сага бьет просто немыслимые рекорды в кинотеатрах, оказывается...
0: А может быть, она... Из «Сумерек».
1: А, вампир?
0: Да.
1: Возможно, возможно. Оказывается, главными фанатами фильма «Сумерки» в России являются мужчины. Вот они какие, мальчишки.
0: Да это все
1: любители лукавить. Нет, неправда.
0: Это все провокация.
1: У меня цифры. Поделюсь я, конечно, ими далее. И также много классной музыки впереди будет. А тебе пожелаю хорошего дня.
0: Спасибо, тебе классного эфира.
1: Пока-пока. Тюмени 15.00. Да, всей статистикой, всеми циферками я поделюсь чуть далее. Сначала встретим группу «Пицца» с роскошной пластинкой «Золото», но сначала диджей Годжа с темой «Мичико».

на Красной Армии Кима Саундс с пластинкой Rise Low. И пока многие переживали, что искусственный интеллект отберет у них работу, ИИ отобрал первые строчки чартов у поп-исполнителей. Ведь именно его использовали для генерации вокала и аранжировок в этом треке. Но сам артист, знаете, так об этом рассказывает, как будто хвастается. Но чем точно не могут похвастаться мужчины, ну, как бы, вот статистика у меня на ручках. Большими любителями саги «Сумерки в России» оказались именно мужчины. А вот как нос воротили, вот о новости, ну, о возвращении «Сумерек» в прокате, значит, у нас тут попадание по всем пунктам. Выше 66% посещения сайтов с мерчом, 63%, ну, просто фан-сайты какие-то. Ну, знаете, там, где тесты надо проходить, кто ты по гороскопу из «Сумерек» и так далее. Ну и, конечно, книжная версия тоже тут побеждает. Они приобретают книги о саге на 35% больше, чем женщины. Значит, какой вывод мы из этого можем сделать? О том, что вот такие вот у нас мужчины, значит, темники, любят они все-таки подростковые штучки. В Тюмени уже 15 часов 10 минут. Далее же попонтуюсь с нашими дальнейшими музыкальными планами. Встретим Леди Гагу и Дойче с темой «Runway». Сразу после Зиверт Эвер и Директ Рил с темой «Давай на самый верх» на Красной Армии.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Послушаем эту лиричную историю полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История». История.
3: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
4: Лаборатория автостекла. Своих не бросаем. Держим цены на японские автостекла. Успей. Установи. 533-444. 533-444.
5: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Инка ДОК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 10 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 13 метров в секунду. Предстоящим вечером также плюс 10 и осадки в виде дождя.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Коллаба Hugo Life, French Montana и тема «Shine».

0: Долго ждать не придется. Послушаем полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
3: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
4: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
2: Есть даже логопеды и психологи.
4: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
5: Медицинский центр М+. Верь опыту.
6: Даже если вы пока только мечтаете об автомобиле, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и паркинг в подарок на страна.ком.
7: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов. Паркинг в подарок со сроком по 10.05.2027. Не для всех планировок, не во всех проектах группы компаний суммируется с другими предложениями. Подробности на страна.ком.
8: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12.00+».
9: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.

На Красной Армии Мэри Гу с любовной лирикой в песне «Настоящие». Ну а что касается настоящих танцевальных пластинок, их целое множество ждет нас в дэнс-шоу «Партизан». Целых 4 часа роскошного дэнс-микса из новинок, хитов и классики танцпола. Вот он, идеальный плейлист для твоей вечеринки. Подключайся в 20.00, пока же послушаем идеальный саунд для этого дождливого субботнего дня. «Феникс» от диджея Маршмеллоу «Portugal The Man» сразу после «Джальджа» и «Хаш» с темой «Midnight» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 10 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 13 метров в секунду. Вечером также плюс 10 и осадки в виде дождя, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Люся Чеботина с темой «Горгона». Послушаем эту горячую историю полностью уже через 2 минуты.
0: Реклама. Ощути, как вода смывает усталость. Как руки возвращают тебе легкость. Как мысли становятся тише. В спа-капсуле в салоне «Фамилия». 3 программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.

0: какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
1: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
2: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса. Детская сказка для взрослых». Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
3: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».

Времени 16.00. А мы продолжаем этот пасмурный уикенд только с самой яркой музыкой. На очереди диджейский дуэт Avalon Roxton с мощным саундом Vertigo. И прямо сейчас послушаем стильную вещицу AEIOU от Оливера.

Только что ментоловая пластинка от Нилетто на Красной Армии. Верно, Данил, так артиста в жизни зовут, подметил. Погодка действительно освежающая, мягко говоря. Особенно если сравнить, ну, с прошедшими буднями. Прогноз погоды я вообще смотреть не советую, ну, чтобы лишний раз не расстраиваться. Но нужно уже доставать из закромов дождевичок и быть готовым ко всему. И, к слову, за окном у нас 3 октября, Всемирный день тихой охоты или День грибников. Ну, погода соответствующая, как видим. А на часах у нас уже 4:09. Продолжаем в режиме безудержного отдыха. Настроение поддержит Зейн с темой Die for Me. Но сначала встретим Коста Лакоста с темой Cherry Lady. Это Красная Армия. Всем классного выходного дня.

0: Пишем мероприятие от Тани Завродской уже через 2,5 минуты.
1: Реклама.
2: 4 и 5 сентября – Дни обмена в Бруснике. Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте брусника.ру.
3: Ты чего такой мрачный? С бизнесом дела не ладятся?
4: Бухгалтера никак не найду. А сроки уже поджимают. Отчеты надо делать, налоги заплатить. В прошлом месяце налоговая счета заблокировала. Кое-как разобрался.
3: Знакомо. Тоже долго никого не мог найти. Пока про русскую компанию не узнал. У них специалисты с большим опытом ведения бухгалтерского и налогового учета. Консультируют по любым вопросам. Отчеты сдают, налоги считают. Заключил договор и спокоен. Тебе тоже советую.
4: О, спасибо, друг. Выручил. Скажи номер.
3: 68-2086. Код города 3452.
5: Мы свежие.
6: Мы качественные.
5: Мы вкусные.
7: Мы доступные.
6: И мы стали ближе.
8: Мы тюменские продукты.
6: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
9: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
10: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
11: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра «Лайф Драйв».
12: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр «Лайф Драйв».
13: Категория 6+.
14: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
15: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Привет, с вами Таня Завродская и рассказ о самых интересных событиях, которые ждут нас в эти выходные и на следующей неделе. Но для начала очень важная информация для тех, кто превращает идеи в проекты. 9 и 10 октября в Тюмени пройдет форум КПД «Продажи и маркетинг, кадры, партнерство и трек-креатив как профессия». Площадки «Тюменский технопарк» и «Кластер 809» 18+. Хоть сегодня и не четверг, но кинопремьера есть. С 3 октября в кино боевик «Сердце зверя». После авиакатастрофы офицер спецназа Джеймс Белмонт и его боевая собака Один оказываются в глуши Аляски. Вместе им предстоит жестокая борьба за выживание против стихии. В главной роли Брэд Питт. 16+. В 11:30 сегодня кухня на Михайловском приглашает на бранч шеф-поваром гастробара «Толк» Иваном Гущиным. В меню взбитая рикотта с сезонными овощами и карамельная булочка с камамбером и нектаринами. 18+. В 6 вечера на большой сцене Тюменского драмтеатра покажут историческую музыкальную драму «Пугачев» по мотивам пушкинской капитанской дочки. 12+. Также в 18:00 на стадионе «Геолог» футбольная команда «Тюмень» проведет заключительный домашний матч года против петербургского «Зенита-2». 6+. А в 20:00 в азбуке кино ТРЦ «Фаворит» выступят комики из Петербурга, Москвы и Тюмени. Хедлайнером вечера станет Тимур Хамадуллин, участником стендап на ТНТ, победитель шоу «Токсики» и резидент стендап Клаб номер 1. 18+. Завтра в 12 часов дня на сцене «Молодость» Тюменского драмтеатра «Пиковая дама». Это мистическая история и психологический триллер о человеческой натуре и зависимости. Герман одержим тайной трех карт и ради нее готов на обман и хитрость, ставя на карту собственной жизни. Все. 12+. В кухне на Михайловском завтра кондитерская «Твои моменты» проведет мастер-класс по трендовым синабонам. 12+. В 19:00 в ДК «Железнодорожник» выступит Елизавета Варвара Аранова. Ее комедия прямолинейная и откровенная. От шуток артистка переходит к разговорам о психотерапии, травмах, смене ценностей и личных тайнах. Получается почти психологическая терапия с помощью юмора. 18+. Во вторник в 20:00 в Доме печати Алексей Сапрыкин представит «Чтение». Выступление на стыке стендапа и очерковой литературы. Комик соединит остроумие, самоиронию, анализ современных явлений и эпизоды личной биографии. 18+. В среду 7 октября в 21:00 в Максимилианте выступит резидент стендап на ТНТ Константин Бутаков. С фирменной экспрессией он иронизирует над кризисами отношений в среднем возрасте, общественными стереотипами и медийной культурой в спорте. 18+. Вся информация и ссылки в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Погрузимся в этот саунд полностью уже через 2,5 минуты.
1: Реклама.
2: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. 2 дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
3: Мы свежие.
4: Мы качественные.
3: Мы вкусные.
5: Мы доступные.
4: И мы стали ближе.
6: Мы – тюменские продукты.
4: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
7: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12». 0+.

0: 150.
1: Перемены в жизни заслуживают поддержки. Свадьба, рождение малыша, новая работа. За важные события География дарит скидку на квартиру. Выбирайте свою на география.рф.
2: Реклама. Застройщик ООС «ЗАЕС за недвижимость». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
4: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
3: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
5: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
3: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году.
6: ОСЗ «Баланс Одесская». НН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Тюмень, Шашлыков с вами. Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в Шашлыков. Покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.
8: Вы бьете стекла своего автомобиля, а мы бьемся с ценами на стекла. И мы работаем честно. Мы прозрачны, как стекло. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

На Красной Армии группа Беовульф с горячущим хитом «Феникс». Ну, а у нас на повестке горячущая новость. Сериал по Гарри Поттеру получит официальный русский дубляж. Уже в сети лежит, значит, первый дублированный трейлер от HBO. И за такую серьезную работу возьмется медиатека. Поэтому, если у тебя есть расширенная подписка на Яндекс, ну, как бы, ты будешь среди первых. Ну, а выход серии, как и известно было ранее, начнется в конце декабря. Палочки вверх, так сказать. В Тюмени уже 4 часа 44 минуты. Мы движемся далее в режиме безудержного отдыха. Компанию нам составит группа Fast Boys, классные вещицы Music Sounds. Но сначала послушаем тему Me Too от Magdan Trainor на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Стилевая вещица Манхэттен от Карлиты и Софи Такер. Послушаем полностью уже через 3 минуты.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОС, ЗПСФ, ЗОЧИ, проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
3: Заходи!

0: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
1: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
2: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
3: Хватит копить, пора действовать.
4: Телефон 56-81-82, 56-81-82.
5: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf, нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Слушайте меня 17:00. А мы продолжаем плавно продвигаться в сторону вечера. Будем делать это под роскошный саунд «Don't Wanna Go Home» от «Медузы» и «Генрика Мамильо». Но сначала послушаем тему мысли от Тимы Белорусски.

только что Леди Гага на Красной Армии с музыкальным приветом из 2008-го Just Dance. А настоящий Just Dance на Красной Армии начнется ровно в 20:00, когда стартует дэнс-шоу «Партизан». Уверена, Леди Гагу, среди прочих, мы сегодня вечером также услышим. У нее много роскошных танцевальных работ. В общем, идеальный плейлист для твоей вечеринки ждет тебя ровно в 20:00. Пока же дождемся приятной пластинки «What If» от группы «Нептуника». И прямо сейчас послушаем ламповую вещицу «На малиновой луне» от «Моя Мишель» на Красной Армии.

0: Вот так вайбово продолжим уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Мы так привыкли смотреть, что разучились чувствовать. Закройте глаза. Что вы слышите? 90 минут в полной темноте. Без телефонов, без суеты. Только вы, незрячий гид и новый опыт, который меняет восприятие. Мир на ощупь. Приходите, чтобы услышать сердцем. Продажа билетов на сайте touchworld72.ru. ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН ИН 325-723-2032-601.
3: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ «Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
6: Заховай!

0: 150.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
4: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21. Или приходите на Одесскую 48А. «Альянс»

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 8.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, сегодня 8 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 11 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 9 и осадки в виде небольшого дождя.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Коллаба Мэри Гу и ЛСП. Пластинка «Искра».

0: Послушаем эту новинку полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама. Мы свежие.
2: Мы качественные.
1: Мы вкусные. Мы доступные.
2: И мы стали ближе.
1: Мы тюменские продукты.
2: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
3: Даже если вы пока только мечтаете об автомобиле, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и паркинг в подарок на страна.ком.
4: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов. Паркинг в подарок со сроком по 10.05.2027. Не для всех планировок, не во всех проектах группы компаний суммируется с другими предложениями. Подробности на страна.ком.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Перемены в жизни заслуживают поддержки. Свадьба, рождение малыша, новая работа. За важные события «География» дарит скидку на квартиру. Выбирайте свою на география.рф.
7: Реклама. Застройщик ОСЗ и СБ «Недвижимость». Проект на декларации наш.дом.рф.
8: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12.00+.
9: Ежемесячно тысячи разумных автолюбителей меняют свои стекла в лаборатории автостекла. Фрейд бы решил, что в них есть что-то сексуальное.
10: У тебя проблемы со стеклами? Звони 533-444. Приезжай в лабораторию автостекла. Тут только взрослые решения и правильные автостекла. Результатом ты будешь доволен. Звони 533-444. Лаборатория автостекла.

Только что человая вещица Sad Girl на Красной Армии от Bebe Rexha и диджея Дэвида Гетта идеально вписывается в настроение этого субботнего вечера. Ну а как этот самый вечер провести, подскажет наша афиша мероприятий, которая уже лежит и ждет тебя в нашей группе во ВКонтакте «Радио Красная Армия». Заглядывай обязательно, выбирай занятия по вкусу. Я же продолжу ставить тебе хитовые треки. Впереди вирусная вещица Dance от Slater. И прямо сейчас группа «Братья».

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 8 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 11 метров в секунду. Вечером плюс 9 и осадки в виде небольшого дождя, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Бывшие лидеры главного тюменского чарта «Выборка» Баинди, «Ахтё» и «Мод» с темой «Шаде».

0: Послушаем полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
3: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
4: Здравствуйте!
3: Я думала, что гонки — это сложно, а тут всего 2 педали, как у тебя в машине.
4: Ну да, я тебя 2 раза обогнала.
3: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
5: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам 2-й заезд в подарок.
6: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать 1 000 000? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. 1-й этаж.
7: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская 12». 0+.

Тюмени 18.00. Погнали в новый час, где нас уже ждут лирик с классной вещицей кассеты. Но сначала послушаем тему «Take Me Back» от Кайго и Макса Макнауна.

На Красной Армии топик и карт-бланш с приятной темой Lucky Ones в продолжении этого вечера. Дальше больше. К нам заглянет дуэт, который невозможно представить по отдельности. Филатов и Кэрос. Ребята отметятся сногсшибательным саундом среди счастливых людей. И прямо сейчас послушаем историю Calling Out For You от группы Bauer. Это Красная Армия.

0: Послушаем полностью уже через 3 минуты.
1: Реклама. Мы свежие.
2: Мы качественные.
1: Мы вкусные. Мы доступные.
2: И мы стали ближе.
1: Мы тюменские продукты.
2: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
3: Прикосновение может сказать больше, чем слова. Свидание в темноте – это откровение. Никаких отвлекающих факторов, только доверие и тишина. Мир на ощупь. Позвольте темноте сблизить вас. Билеты на сайте или по телефону 53 20 77.
4: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
5: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
9: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
10: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
11: Здравствуйте!
10: Я думала, что гонки – это сложно, а тут всего 2 педали, как у тебя в машине.
11: Ну да, я тебя 2 раза обогнала.
10: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
12: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: новости уже через 2,5 минуты.
1: Реклама.
2: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
3: Даже если вы не решили, какую собаку взять, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и площадки для собак на страна.ком.
4: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Уточняйте наличие площадок для собак на страна.ком. Действует для сданных домов.
5: Мы свежие.
6: Мы качественные.
5: Мы вкусные. Мы доступные.
6: И мы стали ближе.
5: Мы тюменские продукты.
6: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните

0: самое сладкое напоследок. Распродажа последних готовых квартир в ЖК «Новый» от «Делом Девелопмент» на Червишевском тракте. Тихий район, закрытый двор, а детский сад прямо у комплекса. Да еще и копить не нужно. Первый взнос всего от 200 тысяч рублей. Успейте забрать сладкое предложение. Звоните 56-81-82. 56-81-82. О, специализированный застройщик «Сатурн». Проектная декларация на сайте nastoy.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
2: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
1: И в каждой парадной лопомойка. Чистота в коридорах и домах.
3: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
1: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году. ОСЗ «Баланс Одесская». НН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.

на Красной Армии Young Grace с роскошным танцевальным саундом Get Shaky. Я напомню, что ровно в 20.00 нас ждет настоящая вечеринка в дэнс-шоу «Партизан». «Партизан» — это 4 часа роскошного танцевального дэнс-микса.

0: Фамилия.
1: Салон красоты «Фамилия». У нас можно все.
2: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Инка.Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
5: Медицинский центр М+. Верь опыту.
6: Самое сладкое напоследок. Распродажа последних готовых квартир в ЖК «Новый» от «Делом Девелопмент» на Червишевском тракте. Тихий район, закрытый двор, а детский сад прямо у комплекса. Да еще и копить не нужно. Первый взнос всего от 200 тысяч рублей. Успейте забрать сладкое предложение. Звоните 56 81

на Красной Армии группа Fall Out Boy с песней Dance Dance. Ну, пенсионеры в Японии тоже своего рода делают дэнс, а все потому, что их боссы из уважения не увольняют их, наоборот, садят у окна и, ну, не дают никаких задач. Сотрудники получают деньги просто за то, что приходят в офис. И, знаете, так интересно, у окна такое вакантное местечко, чтобы сидеть, ворон считать. Конечно, есть нюанс. В компании необходимо проработать всю жизнь, и в возрасте

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Классная новинка от Айовы, песня «Мы». Послушаем полностью уже через полторы минуты.
2: Реклама. Мы свежие.
3: Мы качественные.
2: Мы вкусные.
4: Мы доступные.
3: И мы стали ближе.
5: Мы тюменские продукты.
3: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
7: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 50.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 9 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Ближе к ночи плюс 7, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Хьюго и Френч Монтана с пластинкой «Shine».

0: все продолжим буквально через минуту с небольшим.
1: Реклама.
2: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
3: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
4: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
3: Категория 6+.
5: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12». 0+.

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18.00.

На Красной Армии мальчишки, крутышки, группа Fast Boys, пластинка Music Sound на часах уже 19:44, а значит, мы вплотную подбираемся к дэн-шоу «Партизан». Через каких-то 15 минут нас ждут 4 часа танцевального саунда, гарантирую, это точно задаст нужный настрой на этот субботний вечер. До этого успеют отметиться такие звездочки, как Люся Чеботина.

0: Прогноз погоды.
1: Менее к данному часу 9 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 10 метров в секунду, ночью плюс 7, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет Ваня.

0: партизан уже через полторы минуты.
1: Реклама.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя. Проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
4: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессий.

0: профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. Альянс. Ваш старт в успешное будущее.
1: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12.0+».
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
2: Здравствуйте!
1: Я думала, что гонки — это сложно, а тут всего две педали. Как у тебя в машине?
2: Ну да, я тебя два раза обогнала.
1: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
3: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок. Редактор

0: Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
2: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.
5: Перемены в жизни заслуживают поддержки. Свадьба, рождение малыша, новая работа. За важные события География дарит скидку на квартиру. Выбирайте свою на география.рф.
6: Реклама. Застройщик ООО «ЗЕСБ Недвижимость». Проектная декларация наш.дом.рф.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120. Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.

0: Обратитесь в центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18:00 и в субботу в 13:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
1: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
2: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
3: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
4: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
5: Категория 6+.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120. Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
2: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
3: Медицинский центр М+. Верь опыту.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
6: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-20.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
1: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
2: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра «Life Drive».
3: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
2: Категория 6+.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в ПроСтойку. Запомнили? ПроСтойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
6: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.

0: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
1: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Тюмени 4 часа.